и стать птушкой вольною. Со мною крыло у крыло, и научу летать, и научу кахать по свету.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сьогоднішній тиждень для білорусів пройшов під знаком напруженості і чекання. Усьо праз ультиматум Зеленського, який публічно дав Лукашенку тиждень на тое, каб прибрати з межі ретранслятори, що допомагають наводити цілі російським шахедам.
2: Лукашенко певний час мовчав, затоє говорили його союзники з Москви. Мовляв, білоруси, ми вас оборонім, коли УСУ ударить по ретрансляторах.
1: Але прилади виключили, причим без офіційної об'яви. А Лукашенко у черговий раз заявив, що Білорусі війна не потрібна.
2: Після такого, натурально, можна і у довготерміновий відпочинок їхати зі спокійною душою. Ті усе ж з неспокійною.
1: У ефірі Єврорадіо головні події тижня обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорус Туморроу» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: У нас у програмі ультиматум, який, у принципі, гэта сітуацыя вырашылася, да? Але пакінула вельмі шмат пытанняў. Першае пытанне і другое, мы на іх наўрад ці адкажам. У мяне такія пытанні: ці былі сапраўды рэтрансляторы? І ці сапраўды іх адключылі, да? Вось трэцяе пытанне, на яго можна паразважаць. Чаму Лукашэнка не паехаў у сваю доўгатэрміновую далёкую камандзіроўку, якую ён так вельмі абачліва у самый просто разгар кризиса такой, ну, я уезжаю пока, да. Вот, это было вельми дивно. И сказать это, отрымать весь негатив, связанный с этим, и никуда не поехать.
4: Ну, майстерство пиара.
3: Да, майстерство пиара. Какая ваша думка, Александр, на конт ретрансляторов, да?
4: Ретрансляторов, ну, ведайте, я не адмысловец.
3: Ну,
4: тому,
3: да.
4: Тому, конечно, тут бы запытаться в угле, как это працую, и ну, там... те потребные эти ретрансляторы в угле на межи,
3: как потребные, безумно.
4: Так. Калей не потребные. Калей не потребные, то давайте запытаемся у себе, те выкористовывая Россия в угле белорусскую громадянскую войсковую инфраструктуру для войны? Отказ быть выкористовывая. С этих двух складов складнікаў пытання, ці можа яна выкарыстоўваць гэтыя самыя ретранслятары. Канешне, калі такая магчымасць ёсць, то, канешне, яна выкарыстоўвала. Пытанне ў тым для мяне, слухайце, 4,5 гады яны гэта рабілі.
3: Не, не зусім.
4: Не зусім? Не было так?
3: Ретрансляторы і ўвогуле гэтая тэхніка, пра яе ўпершыню загаварылі ў лютым, і тады Зеленскі сказаў, што іх адключылі таксама нейкім загадкавым чынам.
4: Вось. То бок яны не заўсёды там былі.
3: Да, а ў сярэдзіне траўня загаварылі пра тое, што расіяне змянілі тактыку удару, і цяпер яны адпраўляюць дроны ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Гэтыя дроны ўздоўж мяжы координуючися ось гэтими ретрансляторами, які так само розміщені уздовж межі, вони поспіхово переодолюють гэтую. А далі вони вже можуть атакувати цілі далеко, да, вже не залетіли там у Луцьку там в область, Житомирську в область, Ровенську, да, і ось таким чином гэта відбувалося. Вот, то бок гэта, ну вот ноу-хау конца середине травня, початку червня 2026 года.
4: Ну,
3: тобто ці технології розвиваються,
4: Ну, нікільки гэта сам Зеленський на гэтым ты не казав об тим, що ён гэтыя сигналы, чаму такі публічны сигнал, таму чаму публічная пагроза, таму што некалькі месяцаў запар ён пасылаў непублічныя сигналы і не было ніякага адказу, не было ніякай комунікації з Лукашэнкам. Таму, ну, з того, што вы розповідаєте, ретранслятори былі, працавалі, ці яны зараз знятыя, ну, мы з вами не бачылі фото, калі б так побачылі бы фото, то в сённяшнім свеце гэта б нічога не значыць.
3: Да, я б з задавальненнем з'ездзіў, нават паглядзеў бы сам. Так мы рабілі.
4: Так паехалі.
3: Так мы рабілі ўвесь час, пакуль у Беларусі была магчымая журналістыка.
4: Ну, я мыслю так, што, канешне, была пагроза, былі рэальныя ретрансляторы, яны рэальна прыпынілі працу, то бок я цалкам давіраю таму той гісторыі, якая існуе ў публічнай прасторы.
3: У адрозненні ад беларускай прапаганды, якая цяпер заняла такую пазіцыю, што Зеленскі сам прыдумал ретрансляторы, сам ультиматум абвясціў, і сам праз там некалькі дзён заявіў, што яго умовы выкананы, то бок Лукашэнка прагнуўся і ретрансляторы адключыў. То бок гэта версія для ўнутранага спажывання такая, да? І зноў Зеленскі абкурыўся і нешта нафантазіраваў. Вот в этом трэку ідзе дагэтуль беларуская прапаганда, але не Лукашэнка.
4: Канешне,
3: што цікава. Да?
4: Тут цікаво, ось гэта разыходжанне Лукашэнка з вайсковымі і прапаганды. Яны кажуць супрацьлеглыя рэчы.
3: Да. Ну, Лукашэнка таксама не кажа, што рэтранслятары былі. Але павагі у яго словах і так вот прям, ну, адчуваецца, што лішнего ён не хоча сказаць. У адрозненні ад там заронкаў, вот этих клуб рэдактароў там і ўсяго астатняга.
4: Вось гэта цікава, як гніда Зеленскі за некалькі гадоў стал паважаным прэзідэнтам Владзімірам Александровичам.
3: Я б сказаў, што не то, што за некалькі гадоў, а за некалькі дзён.
4: Дзён.
3: Да, за некалькі дзён. Ну, можа быць, за пару месяцаў, я так не знаю. І мала таго, прям шакавальная рэч, да? Вот я зараз папрашу паставіць відэа з учорашняй нарады, вот у кабінеце Лукашэнкі, там, дзе ён прям прымае, ну, сваіх, всіх сваіх, там, вот ён саджае за гэты стол, прызначэнне, нарады, там, і гэтак далі. І вось расіянам, якія прыехалі туды, давайте паслухаем, што ён рассказывает.
5: На этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну.
2: Працягваем слухаць размову Паўла Свердлова і Александра Кныровіча. Панове падводзяць вынікі тыдня і абмяркоўваюць ультыматум Зеленскага і падзеі вакол яго.
3: Ой, Борис Вячеславович, ты ведаеце, хто?
4: Ну, Грызлов.
3: Грызлов, вот які такі седавласы чалавек, да, які сидзіць вот за гэтым столом, за якім недавно на гэтым же месцы, да, фактычна на гэтым же стуле сидзелі некія прадстаўнікі Зеленскага. Ну, і я так разумею, ну, тобо, калі это вот в этом кабінеце, то это некі нармальныя прадстаўнікі Зеленскага. Это не намеснік начальніка департамента там в офісе по уборке территории, да? Вот апошні сказ. Не надо мне втирать, что Борис Вячеславович Грызлов, амбасадор России в Беларуси, хочет втягнуть в войну. То бок Лукашенко, ведаешь, что треба, коли ты не хочешь нечто сказать, да просто про супрацьлеглую речь скажи. Типа, не надо меня убеждать в этом. А кто-то, значит, убеждал. Как бы, да? Вот. И это все в лицо просто Борису Вячеславович. Там еще было у середине, что не треба по-русски так это бить, и треба домовляться. Вот я крыху не зразумел адресата. Як бы это Зеленскому треба с Москвой домовляться? Те это на знову же амбассадору России каже, да вы заебали. Идите, домовляйтесь, конечно, блин. Конечно. Не надо вот это вот по-русски, блин, по лицу бить так, по твары, да?
4: Апытанка была вот с этим тыднем в новинах в России, об том, что апытанка больше за 60% российцев уже ожидают спынения войны на любых умовах.
3: Дальнобойные санкции, как их называет Зеленский, да, да, да. Працуют.
4: Это то же самое, домовляйтесь. То, все, что они чекают зараз от Путина, то, что он скончит это любым чином, не глядя на то, что будет далі. Я начакаюць гэтага, там у верасні выбары, гэтыя пытанкі праводзіліся з пункту гледжання, а што же патрэбна расіянам, што патрэбна казаць Єдзінай Расіі, ім, каб ім было прыемна. І пачулі толькі адно. Канец вайны. Гэта ўсё, што трэба расіянам. Таму Лукашэнка дзіўным чынам, але в гэты момант кажа Грызлову, як паслу Расіі, тое, што павінна казаць расійскія грамадзяне. Сканчвайце гэта, давайце дамаўляцца, давайце спыняць гэта ўсё. Адрасатам не з'яўляецца Зеленскі. Зеленскаму ён кажа, я цябе паслухаў, добра, мы не палезем нікуды. Цікава было дажыць да гэтага, калі справа дайшла да справы, калі сапраўды Лукашэнка, мы ж маглі сябе ўявіць, што ў гэты момант Лукашэнка ўсіх падружжо, заўтра мабілізацыя, мы ідзем падпомсцім за аўтобус Брянскай вобласці, і што гэта, яны не будуць нас накланяць і так далі. Мы маглі гэтага чакаць, і напэўна, калі был на гэтым месцы не Лукашэнка, а Каддафі ці там Хусі?
3: Ці Кадыров.
4: Ці Кадыров. Так бы оно и было.
3: Але мы разумеем... Тимахчима нават Грызлов, я так скажу. Калі б яны сидели у іншым парадку за гэтым столом. Так.
4: Грызлову патрэбна была бы команда, загад от Путіна. А Лукашенко, все, что по его бы не казали, як бы не распавядалі, які он цалкам падпаркаваны Крымлю, мы бачым зараз вось то, что ён не падпаркаваны Крымлю, что у яго есть асабістая мэта. Асабістая мэта – гэта захаванне асабістой улады. Асабістой уладзе пагражае, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стал вельмі моцным. І таму зараз яго можна, не ведаю, прыкладаць за ранак Лукашэнку. Ён будзе сябе паводзіць вельмі, вельмі так спакойна. Ён будзе такой, фігура такая вельмі мірная.
3: Ну, у пэўным сэнсе ён нават дамогся свайго. Няхай сабе і па чарзе, але ў Мінску пасядзелі за адным сталом прадстаўнікі Зеленскага і прадстаўнікі Пуціна.
4: Засталося ў гэтым столу мантаваць машыну часу.
3: Да, чамусь, вот яны вот в часе як бы разминуліся, да? Але вот, типа, ну, на адных і тых жа месцах там пасядзелі. Ці можна это назваць перамовамі, ну, такімі пасродкавымі разведзенымі ў часе перамовамі? Ну, конечно, да.
4: Так, там, ну, вось так гэта адбываецца, і, конечно, Зеленский со своими
3: Зеленский президент. Конечно. Бачите, президент конечно, Зеленский. Конечно. Да? И там нават у середине было, что вот і я атрымаў адказ, типа, президенты, это разумець, тому как президент ты уже на одним узроўні Зеленский і некі яшчэ іншы прэзідэнт. Ну, я думаю, это Лукашенко не пра сябе.
4: Пра Трампа, можа?
3: Ну, можа. А можа і не пра Трампа. Да? Ну, так, ну, вообще метамарфоза нейкая адбылася, прям фантастычна.
4: На наших вачах.
3: Што робіць, як там у іх назвы, у этих дронов, у всіх, карацей, такі паэтычныя, вось, і ракеты Storm Shadow, карацей, накіраваныя у патрэбныя месцы.
4: Ну, ведаеце, вось гэта крышачка, якая лютала над Москвой.
3: Крышка, да.
4: Так мыслю, што ўразіла Лукашэнка вельмі моцна. Он сябе ўявіў, што гэта крышачка лютая над Мозырам, і зразумеў усё, ну, сур'ёзна намер Зеленского. Тому вот так. Ну, и вы ведаете, для меня что было цікаво? Ну, конечно, я не веру в некие войсковые деяния, не веру в то, что там Зеленский заинтересован, как был полночный фронт. Ну, а рекали себе уявить, что саправды украинские войсковцы выходят на территорию Беларуси. Ну, по-перше, мы разумеем, что Беларуси нема армии. В Беларуси есть 65 тысяч человек, какие записаны, как армия. Но все, кто служил в войску, ось, коли вы служили, коли ваши соседи служили, коли они расповедать все эти комедийные истории с фільма ДНБ, гэта цалкам беларуская армія. То есть мы разумеем, што такое сёння беларуская армія. Она не стала ніякай іншай. Яна вельмі падобна да беларускую сельскую гаспадарку, да беларускага футбола. Вось, і калі сябе ўявіць, выходзіць вось украінскія войскі. Я ў інтэрнэце чытаю, што мы ж тут все як адзін за родину, оккупанта будем гнать. Ну, моим уявлением не будут. Моим уявлением в Беларуси есть 70% населения, якое ти вогули ему все ровно, что отбывается. Ведаете, вот когда в Венгрии были выборы, какие вырашальные были выборы, там явка не была 100%. И она была трохи там за 70, нечто. То бок 30% застались дома, не глядя на то, что выборы были самые вырашальные. В Беларуси так само, но некие десятка отсотков есть людей, яким все ровно заужды. Яны живут свое житё особисто и нияк себе не проявляют.
3: Ведаете, Александр, у нас был такий спорт под час белорусских выборов прийти на свой участок за 10 хвилин до закрытия. Угу. Коли, ведаете, вот этот спис выборщиков гортаюсь, угу, поглядеть, мы не можем подлечить, але мы можем поглядеть, сколько народу расписалось так, за бюллетень. И як бы улады завжди малявали явку. Ого-го, якую, да? Ну, каб выборы отбылися хотя б. Але фактичный узровень интересу до гэтых выборов был один подпис на
4: листе.
3: Аркуш. Да. Mm. Так что я веру в ваши 70%. Только в 2020 году ситуация конкретно изменилась, и мы памятаем, да, черги до выборчих участков, да?
4: Ну, 70% это ты, якому кому все равно, и ты какие супрать. Ведаете, ну, не будет человек демократичных поглядов супрать того, как Лукашенко звергли украинские войски. Як бы там ни отбывалось, но никто бы не пошел, никто бы не поверил в то, что Украина собирается оккуповать Беларусь. Ну, это не максим. А вот как бы себе поводили встать не 30%, якія у нас ёсць з расійска-савецкай ментальнасцю. Я разумею, што гледачам Еўрарадзе не падабаецца, калі я кажу пра 30%, але, ну, ведаеце, ёсць падставы, ёсць пытанкі, у некаторых пытанках, калі зададзена пытанне па-іншаму, лічба і вышэй. Яна ніколі не бывае вышэй за 50%, але яна бывае 40%. Так вось 30%, і вось як яны сябе паводзілі, вельмі такое цікавае пытанне, ці выйшлі бы яны абараняць дварэц. Я лічу, што таксама не выйшлі бы, чаму? Таму што ў Беларусі ёсць умова паміж вось гэтай часткай людзей і Лукашэнкам, і рэжымам. І гэтая умова, яна такая вельмі патерналістская. Мы отдаем тебе все, краину, бюджет, то бок гроши, всю владу, право вырешать, як там вести навучение в школах, ці не веду, як конструктовать это, электромобили, и, ну что ты Миша, як писать музыку и ей играть у оперы и театры. Ты нам только дай пожрать, поспать, и капусь тут над нами не капало. Ты айфон. И вот эта умова внутри ее нема. А коли что, мы будем за себе помирать? Нет, там написано, что ты отказываешь сам за все. Тому, коли ласка, менты твои, КДБшники твои, твои там гэты, помежники, твои войсковцы, яны все твои. Мы не пойдем на улицу. Это было вельми добро видать 16 жнивня 2020 года, коли Лукашенко хотел собрать митинг больше за эту самую стелу, и была эта площадь незалежности. И тая колькость людей, какая там была, это не означает, что нема больше его подтримки. Его сапраўды подтримка 30%. Але это означает, что эта подтримка – те люди, которые сидят на канапах дома. И тому, коли бы, как бы пришли украинцы, то эти люди застались бы на канапах дома.
3: Дякую великий. До наступной пятницы. Александр Кнырович, блогер, Павел Свердлов, журналист, были с вами.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Рэакцыя прапаганды. Хто прайграў у сітуацыі з ультыматумам?
6: І зноў жа, ён прайграў у прапагандысцкім сэнсе.
1: Навошта беларусы ідуць ваяваць за Расію?
7: Жанка, могу прыцікаць на ці мы аддаём там 100-200 палітычных заключённых в абмен на беларускіх плянах? Только вы ім не нужны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Платформа «Канва» стала одним з головних героїв міжнародного фестивалю творчості «Канські льви» 2026, організувавши яркую прайд-вечерину у підтримку ЛГБТК+ супольності. На узбережжі Круазет гостей чекали виступлення дрег-артистів, музика, почастунки і святочна атмосфера. Кульмінацією вечора стало нечаканное з'явлення легендарних телепузиков. Тинки-Винки, Дипсі, Ла-Ла і По вийшли на сцену, каб адзначыць тэмы любові і інклюзіі, а пасля пад песню «Токсік» далучыліся да гледачоў. З'яўленне герояў прымеркавана да іх 30-годзе, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Музычны выканаўца Сомбар прадставіў новы кліп на песню «My Body Isn't Ready», у якім уздымае тэму няўпэўненасці і ўнутраных комплексаў. У відэа, натхнёным настроямі «Obsession» і «Off Campus», ён спрабуе справіцца з уласнымі страхамі і сацыяльным ціскам. Галоўную ролю ў кліпе выканалі Індэ Наварэт і Джош Х'юстан. Яны расказваюць гісторыю пра тое, як герой спачатку адчувае сябе ізаляваным і кінутым, але пазней праз падтрымку іншай персоны прымае сябе. У фінале кліпа раскрываецца галоўны пасыл – прыняцце сябе і пераадоленне ўнутраных бар'ераў. Артыст, вядомы пад сапраўдным імем Шэйн Майкл Бус, хутка стаў зоркай пасля хіта «Back to Friends» і зараз працягвае ўмацоўваць сваю папулярнасць, рыхтуючы новыя выступы і сюрпрызы для фанатаў. Режисер и сценарист Тараата Степарт представил свой новый фильм «Марама», який уже вышел у прокат и стал фестивальным открытием. Стужка раскрывает историю молодой маорийской женщины, якая отправляется с Новой Зеландии у Великобританию у пошуках своего походжения, а ле трапляя у змрочную историю у викторианской Англии. Головную роль выконала Ариана Осборн, а так само у фильме снялся Тоби Стивенс. Стужка сполучая готыш хорор і гісторыю помсти, закранаючи теми колоніалізму, пам'яті і культурної ідентичності. Режисер підкреслює, що праця над фільмом стала для його особистим дослідженням власних коренів і історії маорійського народу. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
1: Єврорадіо. Хваля без цензури.
2: Днями ініцыятыва былых беларускіх сілавікоў «Белпол» выкаціла новае расследаванне пад назвай «Беларусы ва ўкраінскім палоне».
3: У фільме, які дасяжны на YouTube, але памятаеце пра бяспеку, можна паглядзець інтэрв'ю з рэальнымі людзьмі, якія падпісалі кантракт з расійскімі падраздзяленнямі.
2: Навошта яны гэта зрабілі? Справа ў рускім свеце, які глыбока пранік у свядомасць беларусаў.
3: На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Я зараз звяртаюся да тых інтэрв'ю, тых відэо з ваеннапалоннымі, якія вы рабілі, будучы зараз ва Ўкраіне. Ведаеце, мы заўсёды, вот я асабіста разважаў пра тое, што сённяшняя Расія, расійская імперія, расійскае грамадства, вот гэта расіяне, яны горшыя за нацыстаў у нацысцкай Германіі. Таму што тыя ішлі забіваць, кіруючыся нейкай ідэалогіяй. Гэтыя ідуць забіваць за грошы. Яны просто падпісваюць контракт за вялікія грошы і ідуць забіваць. Гэта нават горш. Гэта фашызм высшай катэгорыі. І мы там, ну вот, вот яны такія. Беларусы ж не такія, думалі мы. І вот вы пагаварылі з гэтымі людзьмі, якія знаходзяцца ў палоне, якія ваявалі за рускі мір на баку Расіі ва Ўкраіне. Яны якім чынам? За што яны там апынуліся?
5: За дзянькі. Мы успели только... Ну, я не могу, во-первых, распространять информацию о том, какое их там количество, где, что. То есть я буду только так очень аккуратно фильтровать то, что я говорю. То есть мы записали 6 человек, там очень много часов записи. Я думаю, что в конечном итоге мы покажем все. Ну, то есть все интервью целиком, каждого человека по отдельности. Но мы успели поговорить со всеми белорусами, которые там находятся. И что характерно, все, без исключения, все знают о событиях 20-го года. Без исключения все знают о том, как там так называемые правоохранительные органы избивали людей, пытали и все прочее. Некоторые из них голосовали за Тихановскую. У некоторых есть там знакомые, родственники, которые либо политические заключенные, либо эмигрировавшие из страны по политическим мотивам, либо те, которые попадали там под репрессии. Но там, наверное, 90% это люди, которые пошли из-за денег. Только несколько человек, которые пошли на войну, ну, чтобы не отбывать срок в России. И это на самом деле очень такая плохая ситуация. Потому что, в принципе, белорусов сейчас стало больше, которые воюют на стороне агрессора за последние там, год-полтора. Я неоднократно говорил, что нам через нас пробивали людей, которые пропали без вести, белорусы. Там, раньше это было там, 3-5 человек в месяц, сейчас это там, 20-30 человек в месяц. И эти люди, даже вот этот 18-летний паренек, да, то есть ну, его брат вернулся, тоже 18-летний, что характерно, 7 месяцев отвоевал. Никто его, естественно, никакому установленной законом ответственности не привлекает. Вот воюю на стороне, например, полка Калиновского, там все было бы ясно и понятно сразу же. Он возвращается, представьте, у него на кармане в общем, нормальное количество денег, там есть подъемные, ну, контрактные, есть деньги, которые ты получаешь, там так называемые зарплаты. Он приезжает с очень серьезными деньгами в Речицу. Не говорит, смотрите, я живой, все нормально. Там
4: бабла немерено.
5: Немерено все. И вот, что вы думаете, еще не будет пару таких леп, которые возьму, да и пойдут? Конечно, будет. Потому что это действительно очень серьезные деньги для белорусов. И там идеология, понимание, там хорошо, плохо. Ну, у каждого из нас, кто уже... Мы когда уехали оттуда, и мы потом уже в дороге рассуждали, у каждого из нас вот что-то было такое вот отдельное, ощущение какое-то. И...
4: Какая история особисто на вас так вот самомоцно поуплывала, что запомнилась?
5: Я не скажу история. Я... Когда ты слышишь рассказ человека о том, как он идет по трупам, как просто ты не можешь вернуться назад, потому что тебя так называемые свои же расстреляют, ты понимаешь, вот что видел этот человек, и просто вопрос, ну а что тебе не хватало в жизни? Там, особенно этот, который говорит, у меня же есть шенгенская виза, ну просто так не получилось мне туда попасть. У нас же проблемы с визами, видите, у человека есть виза, ну не сложилось, что он не доехал до Европы. Ну, это на самом деле это очень... Ужасные эти истории и обсуждение, и общение с людьми уже, когда ты выключаешь камеру, вот это обсуждение, там много чего интересного они такого рассказывали о происходящем там, о том, как люди просто, ну, мясные штурмы, людей просто отправляют на убой. Как он говорит, там, сегодня вот пошла группа, мы пошли завтра, но группа-то не вернулась, мы идем, а вот она лежит. И... Это надо слушать всем белорусам, потому что если ничего не менять, если ничего, если опять ждать, что как-то оно само тут все по себе рассосется, то в конечном итоге простые белорусы, которые, как мне дали определение не так давно, это те, которые не интересуются политикой. Вот простые белорусы, которые эти даже интересовались, нет-нет, да интересовались политикой, вот они будут участвовать ровно таких же мясных штурмах, там брать посадки все эти.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Уладзімірам Жыгарам. Яны гавораць пра беларусаў, якія ваююць за Расію.
4: Тут вельмі яшчэ адзін важны момант. Якім чынам? Ну да, можа быць, адзін прыехаў брат, показал, и он, может, с собой забрал, ти дал контакт, а остатним. Вожик Патриот питается. Ти казали белорусы в украинском полоне, до кого конкретно звертались у Беларуси, коли спробовали пойти на войну? Ти варто сбирать гэтые дадзеные, альбо усе военкоматы працуют на гэта? Белорусские маются на увазе.
5: Они видели эту информацию, например, там в сети интернет, кто-то видел листовки, кто-то, когда ездил на заработки, возвращается в Беларусь, там созванивается со своими знакомыми, я что, слушай, зачем нам тут работать? Там можно нормально, ну, то есть заработать прям сразу и очень много. Человек возвращался в Россию и вместе со своими товарищами шел. Просто эти люди вообще по смыслу того, в чем они участвуют, они не должны вернуться. То есть это дорога в один конец. Просто те рассказы, которые, ну, когда ты слышишь все то, что там рассказывают, о том, как вышло 200, осталось там 7, 5, 3 человека. Ну, это люди, которые просто идут вперед, потому что назад уже нельзя. Как он там тоже была история, что только, говорит, вышел, все, сразу же украинские мавики вокруг тебя. У тебя уже нет шансов. Побежишь назад, тебя свои с тобой решат вопрос. Идешь вперед, каковы шансы? Процент очень маленький.
4: с момент такі, ці сподіваються яны, що їх обміняють. І хто їх обміняє? Тобто яны хочуть, ну яны ж у російському войскі були, що Росія їх верне назад, і ці ведають яны, що яны ізноку тады пойдуть на м'ясні штурми. Ці яны сподіваються, що їх Лукашенко яким чином витягне.
5: Ну, ми пытались вивести там нескольких людей на разговор этот. Некоторые просто, я не знаю, что у них в голове и как они рассуждают. Но если в целом даже брать тех, которых мы не успели записать видео, но они рассуждают так, что, ну, смотрите, Лукашенко – это же союзник Путина. Мы же граждане Беларуси. Почему бы нас, нам ничего не будет за то, что мы воевали, почему же нас никто не хочет поменять? И там была фраза, во-первых, видео, что вот же политических выпускают, а чего нас не меняет? Ну, очень сложно объяснить людям, что, подождите, Лукашенко меняет политических на санкции, потому что санкции ему нужны. Ему нужно становиться более весомым, более важным для Путина, как-то пытаться выравнивать свою экономику, потому что дотационная экономика Беларуси не получает сейчас столько денег от России, сколько она хотела бы, поэтому Россия проседает, ну что уже говорить про Беларусь, что никто вас не будет менять на политических заключенных. То есть Лукашенко мог бы сказать, мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны. И это людям, мягко говоря, которые вне политики, скажем так, им тяжеловато это понять, что они граждане страны, пошли воевать, и вроде как, по их мнению, за благое дело, а они просто не нужны, и о их существ никто не интересуется, но они надеются. Они надеются, и, ну, я думаю, мы пытались объяснить, что особенно надеяться не стоит.
4: Сапраўды, у дадзеным выпадку, калі людзям патлумачыць, што іх чакае, калі яны вернуцца ў Расію, адпаведна, ну, контракт же падпісаны, адпаведна ізноку ў расійскую войска, што іх чакае, то, можа быць, яны б зразумелі, што лепей...
5: Не, они там объясняли, что мы по их информации, уже тех, кто прошел плен, даже если есть контракт, то есть уже там контракт, там, например, их уже не будут использовать. Ну, поймите, там очень смешно некоторые моменты становятся, что люди узнают о своих правах, то есть на Женевской конвенции, только попавшие в плен. И там это все очень так жестко соблюдается. И мы видели, как они живут, мы видели, чем их кормят. Это условия, ну вот, например, тот же самый Александр Кабанов, прошедший белорусские тюрьмы, он говорит, что это несравнимо. Хотя вот человек, который не совершал преступления, что с ним делали? Да. А что делали эти люди? И какие условия для них?
4: Коли я только побачил, ось Кабанов мне скинул видео, это ваше, мне одразу была первая такая реакция, ну, пошел Кабанов и Белпол шляхом Золкина украинского робить интервью с полонными. Але мне вельми не подобается, как Золкин робить это интервью, потому что это не интервью, это допыт конкретный. Я разумею, полонные, и он там мае там досвід это службы у силовых структурах там, але гэта допыт, и асабліва гэтыя званкі сваякам, гэта безумоўна зрелищная кажуць, але как бы не вельмі па-журналістку і па-чалавечы. У вас не было такого, что вот мы нечто там становимся подобными в этом плане?
5: Не, мы вообще изначально даже такое не планировали, там никому звонить, мы не ехали с этой целью, хотя опять мы могли бы договориться с нашими украинскими партнерами, потому что все это было согласовано с координационным штабом и с Минюстом. Мы придерживались всех форм, то есть, чтобы все было максимально нормально и никаких там звонков. А если какая-то, может быть, критика, слушать. Ну, когда же мы, наконец, вырастем и поймем, что, ну, вот ситуация... Здесь не надо быть каким-то там слишком жестким, слишком мягким. Мы общаемся с людьми, которые шли других людей убивать просто так за деньги. Мы абсолютно нормально, спокойно общались, пытаясь выяснить и показать белорусам, что происходит. Посмотрите. Вот эти люди, они же ваши там соседи, может, знакомые, друзья. И таких людей очень много. Там мы же просто привели небольшое количество фотографий, которые уже там 200-е. Неужели до вас не доходит?

0: Ну, это, а как это, понимаете? Поэтому, отвечая очень коротко, у нас все нормально. Мы не... Будут ли еще интервью? Безусловно, будут. Мы получили очень, скажем, отличные контакты и фидбэки по вот этому визиту. Для нас важно понимать мотивы белорусов, как они туда попадали, и показывать их истории для тех белорусов, которые находятся внутри страны, чтобы они никогда не думали о том, чтобы ехать в Россию, заключать контракт, а потом попадать на войну и убивать украинцев. Причем мы в нашем видео прямо говорим о том, что государство должно противостоять этому.
1: Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, расказаў пра тое, як размаўляў з ваеннапалоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію, чым яны кіруюцца, калі прымаюць такое рашэнне.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Перажыце сябе.
2: Пачуемся.

небезпека – соправдное выпробование для вязня у Беларуси. У Беларуси наибольшая колькость стратных предприемств за 7 годов. Подляжская наравка рыхтуется отсвяткавать купалля. Усё это в ближайших новинах, а больше про 6 хвилин уже скажет Стась Дадерка.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Раніця з рацією, суботу, 27 червня. І питання, як розвити у дитя білоруську ідентичність? Як зацікавити у культури, історії рідної країни? Кураторка волонтерів білоруських соціальних і культурних проєктів у Польщі Вікторія пропонує «Віддайте його допомагати на фесті». Це допоможе. У гутарці з нашою кореспонденткою Мариною Савіцькою вона потлумачила, чому.
2: На мероприятия, которые делаются белорусскими диаспорами в разных городах, в основном ходят их родители. Когда они предлагают детям, дети говорят, зачем? Мы лучше посидим в интернете. А когда мы предлагаем им волонтерство, они приходят на эти мероприятия, они остаются на эти мероприятия. И что самое важное, им потом это очень интересно становится. И они, даже когда это уже не нужно им для баллов, которые нужны в восьмом классе, они все равно потом приходят. Они продолжают приходить, потому что они зацикавлены в этом.
3: Расповедите, пожалуйста, про систему вот эту баллу, за кошт чего это можно назбирать и на что она уплывает в раште-раште.
2: В Польше ребенок учится 8 классов. После 8 класса он, заканчивая, сдает экзамены. И все эти оценки, они переформируются в количество пунктов. Максимально можно набрать 200 пунктов. За оценки, которые у тебя по школе, за экзамены, которые ты сдал, и дополнительные. Например, участие в олимпиадах или волонтерство. Волонтерство максимально дает 3 пункта. И поверьте, очень часто потом в рекрутации, когда ты рекрутируешься в какой-то желаемый лицей либо техникум, это очень важные пункты. Но дети изначально, да, конечно же, идут за пунктами. Но поверьте, потом им настолько это становится интересным, что очень часто они приходят еще. Им уже интересно посещение самих мероприятий. Так и есть.
3: Чи аналізували ви, у які доброчинні справи тепер діти з більшою охотою готові долучатися? Це про що? Це про допомогу пожилим людям? Це про фестивалі? Це про що?
2: Я не вела з такої статистики, в яких мероприятиях вони готові більше приймати участь, але в будь-якому випадку це ті мероприятия, які проводять білоруські суполки, які зв'язані іменно з Білоруссю, і вони готові ходити на якісь выставки, на спектакли. Сами родители говорят о том, что если они раньше предлагали, то не вызывало энтузиазма. А здесь, побывав хотя бы один раз в качестве волонтера, якобы вынужденно, да, и увидев, что там интересно, дети хотят потом посетить уже просто так эти мероприятия. И я считаю, это действительно хорошо, что они не чувствуют отрыва от нашей белорусской диаспоры. Потому что мы чувствуем себя белорусами. Мы принимали решение о иммиграции, осознавая, почему мы это делаем, да, что вот мы белорусы, мы не можем жить в своей стране, мы вынуждены эмигрировать. Они, не осознавая это делали, да, их просто перевезли. И у них вот эта вот оторванность, для них это очень важно. Осознавать свою идентичность, принадлежность к белорусской культуре.
1: Віддайте дитя допомагати на фесті, це допоможе розвити у дитя білоруську ідентичність, зацікавити у культури і історії рідної країни. От себе запитаю, бо хто відає, Монат допоможе вивчити білоруську мову? Хоча горко скажу, навряд чи.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзе б я не жыў, але Віцебск застанецца для мяне важным. Такую думку агучыў беларускі мастак, суініцыятар стварэння музея гісторыі віцебскага народнага мастацтва, вучылішча, былы дырэктар віцебскага цэнтра сучаснага мастацтва Андрэй Духоўнікаў, які цяпер жыве ў Сербіі. У гутарцы з нашай карэспандэнткай Марынай Савіцкай дзяжа распавёў пра сваё бачанне культур розных краін, у тым ліку і родной для его Беларуси.
2: То, что происходит с белорусским искусством, это ужасно сложный процесс, понимаете? То есть белорусское искусство – это не сильно развивающаяся такая среда, понимаете? То есть есть личности, есть индивидуальности, да, и это очень сложно, ну, относительно белорусского искусства. Я всю жизнь занимался витебскими художниками. То есть у меня была стратегия моей работы как директор музея, там, организатора, все. Я всегда продвигал витебских. Всегда. И для меня это всегда был приоритет. Сейчас я, честно сказать, я веду исследования свои относительно белорусского искусства. Я не готов давать какие-то оценки на сегодняшний день, потому что здесь очень много вопросов в пластическом вкладе, вообще вклада в пластику, в живопись по-настоящему. Не просто потому, что ты хороший парень, там, да, или ты там рисуешь там какие-то орнаменты на своих платьицах, там, девочек, да, или прочее. То есть у белорусов очень сложно все. Все очень запутано. Потому что есть вопрос, кого-то не выставляют. Ну, какие-то разные всякие разговоры.
3: А что датычна Сербии, то про что пишется там теперь и у чым вы там бачите некое натхнение, то бок чему именно эта Сербия вас притягивает?
2: Сербия, во-первых, она дала мне покой. Меня эта страна приняла без всяких лишних вопросов, слов. Она мне дала жилье. Я живу там, мне тепло, там хорошая погода. То, чем я занимаюсь, то есть я занимаюсь тем процессом, который я упустил в свое время. Да? То есть я был администратором много лет и очень много потратил времени и сил на организационные вопросы, вместо того, чтобы заниматься искусством. Я сейчас этим занимаюсь. Я занимаюсь латиноамериканской темой. Плюс я, конечно, занят своей книгой. Я делаю книгу, некую графическую новеллу. Но она, опять же, о Витебске, о Шагале, о Малевиче.
3: Ты можете вы назвать краину, мастацтва якой вас кранае теперь наибольш?
2: Я изучал и сербское искусство, да, я посетил очень крутой музей Ацептора в Белграде, где собрано югославское искусство. Конца 19-20 века. Это очень серьезная, на самом деле, школа. Именно югославская, ну, южнославянская, скажем. Вот. Это интересно, потому что мы привязываем людей, художников, к этим границам, и это неправильно. То есть художники, они сами по себе. Для себя я открыл искусство Южной Кореи, например. Мне очень латиноамериканское искусство очень нравится. Мне очень странно польское, да, то есть это очень круто. В Беларуси знают, наверное, но в основном специалисты, насколько крут польский графический дизайн, польский плакат, мировое явление польский плакат. И, ну, то есть все страны, у всех все интересно. У сербов тоже много интересного. У сербов очень интересное этнографическое такое наив, ну, наивное, инситное искусство. Это везде можно найти. Главное просто смотреть и не зацикливаться на себе.
1: Андрэй Духоўнікаў працягвае перыядычна выступаць куратарам мастацкіх рэзідэнцый, у тым ліку і беларускіх, у эміграцыі.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Украина ударила по оборонным заводе в Волгограде. 9000 дзён за кратами политвязни майора Вайснегур. Вильня звернула увагу Ватикана на пераслед верников у Беларуси. Больше скажа в новинах Стась Дадерка раз 4,5 хвилины.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Украина ударила по оборонному заводу в Волгограде. 2000 дён за кратами политвязни Майорова и Снегур. Вильня звернула увагу Ватикана на переслед верника в Беларусь.
2: З новинами стаж Дадерка.
3: 1585 день войны. Гэтым ранком Украина ударила ракетами Флянмінга по оборонному заводу в российском Волгограде. Мясцовые жыхары публикуют кадры, на яких видать выбухи. Як написал кіраўнік украинской компании, что вырабляе Флянмінга, Денис Штеллерман, Волгоград сустракае сезонную миграцию Флянмінга з Украины, протяг будзе. Конец статы. Это уже другі вядомы удар по российских оборонных прадпрыемствах за апошнія некалькі дзён. Тым часам кіраўнік Министерства замежных справаў Польши Радус Лоусікорскі заявіў, што рашэнне польскага прэзідэнта Караля Наўроцкага забраць ва Уладзіміра Зеленскага ордэн Белага Арла было неадэкватнай рэакцыяй, паколькі яно асабіста прынізіла прэзідэнта Украіны. Цытата. «Калі прэзідэнт Наўроцкі спытаў майго меркавання, я параіў, напрыклад, назваць аэрапорт у Ясёнцы ў гонар ахвяраў украінскай паўстанцкай арміі, і тады ўсё было ў парадку». Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 852 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4666 особов. Это лишь называя правооборонный центр «Вясна». У свою шергу инициатива «Досаденбай» поведомляя про 939 политических зневоленных станом на сегодня, из них 123 женщины. 22 человеки были отправлены на промысловое лечение. Ровно 2000 дену зневоления – осудженная по так званой справе Аутуховича, Ольга Майорова и Виктор Снегур. Обои были обвиновачены во уделе у террористичной организации, связанной с подпалами майомости милиции. У зневолени у Ольги узникло подозрение на диабет. В 24-м годе Майорову и Снегура повторно судили за небыто злостное неподпорядкование потребованиям администрации колонии. У вынику огульный термин позбавления воли у кожного перевысил 20 годов. Вільня, Менск, Ватикан. Міністр замежных справ Литовы Кястутіс Будрыс на сустрэчы с сакратаром по адносінах святого пасаду с державами арцыбіскупом Полом Рычардом Галхером звернул увагу на конфронтацыйную политику Беларуси, пагаршэнне ситуации с правами человека в этой краине и обмежаванні свободы веровызнання. Это выникает с пресс-релизу литовского замежно-политичного ведомства. Як нагадывая выданне позірк, у вересні 2020 году Галхер проезжал в Беларусь вырашаць ситуацию с арцибіскупом Тадеушем Кондрусевичем, на той момент старшинем конференции католических бископов Беларуси, митрополитом Менско-Могилевским. Режим Лукашенко на фоне заяв иерарха об громадско-политичном кризисе в Беларуси не давал вернуться на родину. Летосе у Женеве отбылись перемовы Галхера и министра замежных справ Беларуси Максима Рыженкова. Еще одна новина из Вильни. Две конференции и импрезу складания кветок у гонор белорусской поэтки и диячки Ализы Пашкевич. Льчетки рыхтуют сябры социал-демократичной партии «Народная громада» совместно с товариством белорусской культуры в Литве при поддержке литовских политиков. Як каже наместник старшини партии «Народная громада» Евген Вильский, отдать данину памяти тетце их обовязок, бо она была одной из основальников белорусской социалистичной громады в Вильни.
4: Корени нашей партии вырастают именно из Вильнюса, именно той громады, которая когда-то здесь была основана. А тех дзеячов, которые тут працавали в тем часам. Вельми шмат белорусов оказалось за межой сейчас. Живут они не вельми добро. Многие разочаровались, устали. Людям нужна опора некая. Вот мы видим один из примеров этой опоры тем, чтобы рассказать о тех людях, которые вставали истоки белорусского возрождения в те времена.
3: Каже старшиня Товариства белорусской культуры в Литве Олеся Адамкович.
5: В этом году исполняется 150 год с дня рождения тетки Лаизы Пашкевич. И там вот по пропанове Евгена Вильского мы решили отзначить эту дату. Провести несколько мероприемств. Три по сутности будем у складания кветок и две конференции. 18 вересня у Сойми, 25 вересня у музея Марии Шлепелени.
3: Лаиза Пашкевич народилась 3 липня 1800 1776 году у Лідським павіті. Спёка у Беларусі. Синоптики распаўсюдзілі штормовое папярэджанне з чырвоным узроўнем небяспекі. У нядзелю 28 чэрвеня на большай частцы краіны максімальная тэмпература паветра складзе плюс 30-34 градусы месяцамі, а па захадзе ў многіх раёнах дасягне плюс 35-38. Такое надвор'е працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі тёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання, тлумачаць спецыялісты. У панядзелак 29 чэрвеня максімальная тэмпература складзе ад плюс 30 па поўначы Беларусі да плюс 39 па паўднёвым захадзе. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на сёння неўзабаве. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А в нашым памежным рэгіёне працягваецца сонечная раніца, безвоблачныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 32-33 градусы цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, слабы 1 метр за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў. Плюс 24 градусы вечарам, 20 ноччу і 16 градусаў на раніцу ў нядзелю.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: На волоску. Вітаю шановных слухачоў. Ситуация у Беларуси и вакол яе апошнімі тыднями становится все больше напруженной и тревожной. Москва давно и последовательно імкнецца утягнуть у свою захопницкую войну супраць Украины и белорусское войско. Лукашенко разумее, что такая потенциальная ситуация істотна принизит его самостоятельность как начальника державы, а так само резко обрыне и так зусім низкую ягоную популярность у народе. Тому правадыр Синявокой республики усими силами всех этой апошние годы імкнулся лавировать и позбягать на упростого умешания у збройные деяни. Республика Беларусь и так у значной ступени стала суагрессором и отрымала незмывальное тавро, бо ее керавництво фактично предоставило российским войскам свою территорию для уварвання и нападу на Украину на початку страшной войны. И тут можно абсолютно погодиться с засвеченным белорусским политиком Сергеем Навумчиком, який пиша, у тым, что Беларусь опынулась над безданью, на 100% виноваты Лукашенко. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная политика сдачи суверенитету Москве зрабіла народ закладником узурпатора. За гэтыя часы у Беларуси могло змяниться 6-7 президентов. Ці увогуле яна могла б вернуться до парламентской республики. И мне тяжко уявить кого-нибудь горшага за Лукашенку, пиша Навумчик. Ситуация резко обострилася за апошні тыдзень, калі кіраўнік Украины Владимир Зеленский выставил ультиматум менавіта Лукашенку. Сутнасць заявы украинского лидера полягае в наступным. Беларусь повинна демонтовать усе ретрансляторы для российских дронов у Берасейской и Гомельской областях. Технічна яны координують и допомагают агрессору своими и иранскими дронами бить по украинских городах, у выніку чаго отбываются шматлікі разбурэнні домов и инфраструктуры, гинуть менавіта мирные цивильные люди. Акрамя гэтага Беларусь поставляет паліва для российского войска, и отказ можа прилететь по нафтоперапрацоўчых прадпрыемствах. По словах Зеленского, ён передавал праз неофіцыйныя каналы позицию с патрабаваннем демонтажу ретрансляторов уже давно, однако ніякай реакции с боку владу Беларуси не было, и наспел час огучить такое потребование публично. Калі ж кіраўніцтва Беларуси не прибере гэтые техничные вышки с сумежных территорий, Украина обяцая разобраться с ситуацией сама своими силами. И тут без экивоков идет размова про атаки на объекты на территории Беларуси, а значит серьезную эскалацию у регионе. А перед тем здарылася еще одна сумная подея. Боевый дрон трапил в автобус с белорусскими детьми, який чамусь ехал на Черноморское узбережье, захопленное Россией, аккурат проз прэсфронтовую зону Брянской области. Что это было,

0: и лукашенковского телевизора, где сутками льются плыни пропагандистской хлусни. Боюсь, что навод такие трагедии не прояснят мозги большини насельництва. Бо вот чем думали батьки этих детей, коль выправляли их на отпочинок, фактично в радиус военных боевых деяний. Беларусь опынулась в вельми тревожной ситуации, махчимого утягивания в полномасштабную войну. Еще николи с часу другой сусветной войны страшная милитарная катастрофа не грукалася так погрозливо у дверы домов кожного белоруса. Зважаючи на оккупационную политику Москвы, у разе украинских ударов по объектах на территории Беларуси, усходний сусед у своем стиле обовязково прийде ратовать молодшего брата. Цану такого ратования у двух коси литвины белорусы сумно зведали за многие стагодзи своей драматичной истории. У разе эскалации далей подеи могут разгортываться по вельми змрочным для Беларуси сценары с шматликими ахвярами. И, как проказано святыми, все висит на волоску. Владимир Хельманович для белорусского радио «Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива».
2: Белорусская радио «Рация» пропонуя.
3: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее. Виталь Цыганков на белорусском радио «Рация». У каждый будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Цыганковым.
2: Белорусская радио «Рация» пропонуя.
5: Украина двойче за месяц ударыва попалил на станции под Москвой. Народженца Барановичева судили меркавана по справе Гаюна. У Беларуси уведены обмежевания на наведывание лесов. Больше скажа, Стась Дадерка прикладно про 3 хвилины в новинах.

0: адлучаем уявного айца Брауна. У центру уваги нашего расследования 46-я по лику литератская серада, что отбылась 6 червня 1928 года. Справоздачный артикул под заголовком «Срода литератско-мужинска», подписанный инициалами «Х.Р.», что значит «Халена Ромер», был опубликованный на другой полосе «Виленского курьера» 10 червня. Поводле авторки материалу, у мурох Бернардинки собрались 50 аматоров экзотизму. То бок все ж не джаз-бандовый мурынский хор наличивал полсотни особов, как подавали названные на початку выпуску доследчики, а завитавшая публика. У якости импресарио коллективу, згодно с текстом Ромер, была задейничана дирекция Виленского радио. Цитата.
1: «Ахвотно спевали нам свои незвычайные мелоды, полные таемничего чару и почутевые туги, их голосы нават не потерпели от холодных подмухов Виленского аквилену».
0: Мается на увазе полночный ветер.
1: «Гучели чисто, и гармоничные оздобы хору выглядали надзвычай выразно».
2: Ракатук.
0: Откуль походили экзотичные артисты, Ромер докладно не ведала, допускаючи, что с Камеруну альбо Абиссинии. Але у Вильню, поводле ейных сведчанняў, яны приехали из Лондона.
1: «Один из найлепших джаз-бандовых хоров лондонского Савою, які мы слухали с неподробным захопленнем».
0: Настолько моцным, что, згодно с артикулом, некоторые нумары прогучали на бис, и авторка их перелічае, перекладаючи на польскую. «Мерлю», «Валенсия», «В малым гешпанским мястечку» и «Цо неделям по поудню». Усё гэта реальные гиты, что вышли на кружелках у Великобритании тягом 1926-27 годов, и частка из них неузабаве атрымала польские адаптации. В оригинале гэта «Mary Lou», «Valencia», «In a Little Spanish Town» и «Every Sunday Afternoon». Первые два нумары сапраўды выконвали резиденты фэшенебельного готелю «Савой» у Лондоне. Неужо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у чеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши. Россия хочет притягнуть граждан в Беларуси до своих узброенных сил. Репрессию Беларуси нормализации нема. Беларусь и Польша уваходят в самую спекотную фазу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1585 день войны. Россия распрацовывает юридичную основу, как протягнуть граждан в Беларуси до своих узброенных сил. Про это дознался Американский институт вовучения войны. Россия может попробовать завербовать белорусу в свою армию за правовой конструкции союзной державы. Згодно с домовой об ее створении, российцы и белорусы имеют один из статус громадянства и теоретично ровные правы. Кремль может пойти далее и ствержать, что ровные правы означают ровные обовязки. Это бок служба во узброенных силах России может стать обовязковой и для белорусов, означают эксперты институту. Аналитики попереджают, российские чиновники могут настаивать на том, как белорусы служили альбо у российской армии, альбо у подконтрольных Москве формованиях союзной державы. Тем часом география украинских дальнобойных санкций постоянно поширается. Гэтак президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал удар ракетами «Фламинго» по заводе в российском Волгограде, який вырабляє комплекс Сарышник. Цитата. «Кожный российский оборонный объект, який працює на войну супроть Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Минавито наш тиск щодня закладає основу для того, как урешті годный мир был». Минск-Москва. У правовладном телеграм-канале Пул Первого полгодины тому заявилось оповедомление, что визит Лукашенко в Россию протягивается, а перемовы с Путиным сегодня пройдут у поширенном складе. У свою шергу немецкий телеканал НТВ допускает, что Лукашенко доставил российскому боку мирные пропановы Украины. Как поведомлялось минулым вечером, Лукашенко и Путин встретились у резиденции российского керовника на Валдае. Повод для лукашенковской пресс-службы они размовляли тет-а-тет без фото и видео. Термины визита у Лукашенко в Россию не называются. Репрессию Беларуси. Наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушко сустрелся со спецдокладчицей парламентской ассамблеи Рады Европы по политичных зняволенных шведской депутаткой Азаде Раджхан. И она рыхтует доклад, який может стать основой для рекомендации усім краинам Рады Европы. Латушко рассказал про репрессии супроть белорусов и назвал это беспрецедентным для Европы. Транснациональные репрессии, якія, на его думку, отповедают понятку злочинства супроть человечности. Одна з самых болючих темов – депортации. Коли политвязням вызволяют, частку з них вывозят за мяжу, часто без пашпортов. Латушко назвал это штучно створенным гуманитарным кризисом и просил докладчицу допомогчи поскорить процесс легализации таких людей в краинах Евразвязу. Так само белорусские демократичные силы хочуть, каб краины Рады Европы больше финансовали Международный гуманитарный фонд и правооборонные организации, которые помогают вызволенным стать на ноги. Раджхан пообещал заняться этими питаннями и додала. Говорить про нормализацию ситуации с политвязнями в Беларуси теперь немагчимо. Спись неволенных не скорочается, а те, кто вышел на волю и застался в Украине, все ровно живут под тиском. Баки домовились працевать далее, все передаденные материалы трапить у будущий доклад. Паре. Польща войшла у самую спекотную фазу. Температура, вероятно, перевысит 40 градусов. На заходе краины побивши рекорд 10-годовой давнины. Про это информует белорусская служба польского радио. Уже другий раз за 2 месяца Европа опынулась под так званым тепловым куполом. Велизерной системой высокого тиску, якая затягивает горячее сухое поветра с Сахары и не позволяет ему отдыхать. Франция, Испания, Португалия, Великобритания уже пережили рекордные температуры. Беларусь и Польша только зараз уваходят у самую спекотную фазу. Пик припадает на эти выходные, початок наступного тыдня. Поводле метеорологов, измена климата в выгляде массового притоку вельми горячего африканского поветра – это, по сути, классичный симптом изменения климата в нашем регионе. И это не опошняя хваля спекоты, и они будут протягиваться. А кроме того, теперешняя спека сопровождается высокой вельготностью, что робит ее значно больше небезпечной. В умовах высокой вельготности организм человека не может эффективно остуживаться. Нагадаю, что белорусские синоптики распаусюдили штормовое попереджение с червоной агульным узроўнем небяспекі. У нядзелю 28 чэрвеня на большай частцы краіны максімальная тэмпература паветра дасягне 30-34 градусаў месяцамі, а па захадзе ў многіх раёнах 35-38 градусаў. У панядзелак 29 числа максімальная тэмпература складзе ад плюс 30 па поўначы Беларусі да плюс 39 па паўднёвым захадзе. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на сёння не ў забаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэтую суботу на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 31-35.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Зянон Пазняк прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу вершаў.
4: Просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай.
3: Навіны ад Скарынаўскай бібліятэкі ў Лондоне.
5: У гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прападаюць розныя гадавіны.
3: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Андрэя Пяткевіча «Шчаслівым сканаць».

0: «Все с литературой».
1: Ассоциация белорусов Америки зладила онлайн-лекцию, присвеченную лёсам белорусских письменников в Злучаных Штатах. Сустреча собрала доследчиков белорусской диаспоры, которые обмерковывали, как складались биографии авторов поза межами родимы, как изменялся их творчий шлях у эмиграции. Сярод іншага доследчица белорусской эмиграции Наталья Гордиенко расповела про Наталью Арсеньеву и ее житевый шлях. Особенно был закранутый белостоцкий период биографии поэтки.
2: 17-го начался наступ советской армии в Заходнюю Беларусь. В этот час дети Натальи Арсеньевой, сыны, находились на Воложенщине, у вёсцы Доры, где жили свояки Франца Кушеля. Сам Францішак Кушель, муж, находился в этот час у Польши. Как потом высветлилось, он трапил у полон. Наталья Арсеньева вельми боялась разлучиться с детьми, тому пошла пешки с Вильни у Доры, перешла советскую мяжу, была затриманная навод на некий час, а урэшті забрала детей и привезла их в Вильню, але ненадолго. Уже 31 снежня 1939 года она вырашила снова переходить советскую мяжу. Она поехала в Советскую Беларусь. Были сябры, той же самый Максим Танк, який уладковал ее на працу газету «Селянская книга», «Селянская газета» у Вилейце. Познайомилась с советскими белорусскими литераторами. Уже в 40-м годе, как ненадейный элемент, как жонка польского войсковца, разом с детьми она была отправленная у высылку у Казахстан. Один человек, который спробовал неким чином ей допомогчи вернуть ее в Беларусь, был той самый Максим Танк. У той час там находился арештованный был и Францішак Кушель. Ей пропоновывали отмовиться от мужа, ей пропоновывали супрацовництво с НКВД. Видовочно она подписала по как иметь возможность с детьми вернуться в Беларусь. После допыта на Лубянце ее вернули снова в высылку, але праз некалькі тыдняў пришел дозвол вертаться снова в Беларусь. И Наталья Арсеньева уладковалась на працу снова уже в газете у Белостоку и працавала там до початку немецкой оккупации Беларуси. У червені 41-го года была отделенная от детей, как ходились у той же самой вёсцы у Дорах. И она пешки пошла следом за фронтом с Белостоку у Доры. Пришла, когда фронт уже был далеко напереди. Але казалось, что у гэты час той же вёсцы опынулся и ейный муж, який был незадолго до этого выпущен из Лубянки. И таким чином семья снова уз'ядналася и могла жить, працавать разом. Яны перебрались в Минск. Это был довольно пленный час, хоть и довольно трагичный. А у червеня 43-го года загинул ейный старейший сын Ярослав в часе выбуху у Менским городским театре.
3: Паша, встреча гостям старшиня Рады БНР у выгнании Вонка Сурвила поделилась особистыми вспоминами про Наталью Арсеньеву, ее постать и значение для белорусской диаспоры, означивши живую память про поэтку и ее уплыв на культурное сяродзе белорусу за межой.
4: Знакомилась я с ею, как приехали мы в Канаду. И она была великой сябровкой Раисы Жугришкевича, которая вела такая шмат белорусское житё у Торонто. Наталья Арсеньева приезжала до их и на святкование, дается 70 годов Жугришкевича и на иншие. И между іншими, мой муж Янка зарабил наипрягажейший ее портрет, який існує, зарабил Янка Сурвила у Жугришкевича как раз. Была эта женщина, шмат не говорила, але я ее вельми поважали. Первый раз я фактично ее споткала в Атаве, где мы ее запросили на белорусский тиждень студиев у Наталского университета. Был вечер, присвеченный Арсеньевой, и она там как была, читала свои верши и так само ровила ее тексту. Ввел этот вечер Антон Адамович, и было шмат профессоров, про ее говорили, и зала была полная, между іншим белорусов и украинцев. Это было в 75-м годе, так что я пошла ее спотыкала шмат разов у Раисы Жугришкевич. И она тогда, между іншим, у меня была в 75-м годе. Перед отъездом они до нас заехали, и памятаю, разом мыли посуду. Была чудовная женщина, вельми спокойная, але доброзичливая, приемная. У меня есть ее здымка, а позже с ее здымка, сделанная в Кутывленде в 90-м годе. В первом съезде белорусов в Полночной Америке, на яким приехали гости из Беларуси. И там, как она значить, це була вже доволі була старенька, я не пам'ятаю, скільки років було, але є здимка така. Ну, що вам ще раз сказати, що «Могутний Боже» для мене це був мій найбільш дорогий гімн у моїм житті. Я, як була на білоруських божих службах завжди, слухаючи його, плакала. Була вельми захоплена їм, і мені видається до цього часу, що ніводна молитва так добре не виказує наше почуття, наше кохання до Білорусі, як ця молитва.
1: У США Наталя Арсенєва була одною з основальниць білорусько-американського задіночення. Працювала у емігрантській пресі, на Радіо Свобода і у білоруських культурних установах у Нью-Йорку. У пізніші роки жила у Рочестері і відійшла від активного громадського життя. Померла у 1997 році і похована на могилках Маунт Хоуп побач з мужем.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше. Украина двойчы за месяц ударила по паленой станции под Москвой. Тиск на политзняволенных анархистов в Беларуси. В Беларуси наибольшая колькость стратных предприемств за 7 годов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1585 день войны. Украина уже знищала российские ретрансляторы, которые стояли в Беларуси и уплывали на выкористание России беспилотников. Это отбылось после чергового обострения.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Гомельской области отбылся обмен полонными громадянами России и Украины. Паўднёвая Корея обвестила про программу переузброения армии беспилотниками. Европарламент осудил катаванию Беларуси и закликал вызволить политвязнёв. У студии Анжелика Ляльковская. На белорусско-украинской меже отбылся обмен мирными жыхарами помеж Россией и Украиной. Обмен прошел у пункте пропуску Новая Гута. Поводле информации Белта, у кожной из краин вернулись по 7 человек. На передодні у Гомельской области так само отбылся обмен военнополонными по формуле 160/160. Уполноваженная по справах человека у России Яна Лантратова поведомила, что домовленности об гуманитарном супрацовництве были досягнуты подчас перамов с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом, якія прайшлі ў Беларусі каля 3 тыдняў таму. Паводле яйных слоў, бакі плануюць супрацоўнічаць у пытаннях наведвання ваеннапалонных, абмену дакументамі, перадачы пасылак і лістоў, а таксама садзейнічаць вяртанню мірных жыхароў і ўз'яднанню сем'яў,

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Туман крыху рассеялся. И зараз я вам все покажу и расскажу. И вот у меня переладженная у дидром гитара, якая мусит загучать у ми. И что я роблю? Я ставлю каподастер, кап, заявился аккорд ми. И я губляю минорную терцию. Что я роблю? Я перелаживаю третью струну до соль, как у меня все еще был соль, как у меня была минорная терция у ми. И у меня появляется вельми зручная аппликатура, как играть песню «За туманом». И еще один элемент, вельми истотный. У меня там есть, как отзначить кожную форму, вот эта подтяжка. Причем не на полову тона, не на тон, а на некую незразумелую коротенькую вышиню. Просто такая неопевность. Такие подтяжки властивы для американского блюзу, которые спробуют надать гитаре подобенство до человеческого голоса.

По легенде, эта гитара належала калисти Брюсу Уиллису. И она неким чином трапила такой вольный продаж, сдается, у паунд-шоп. И она была набыта там одним из наших гитарных спекулянтов. Это все другая половина 90-х. У Менску зусім нема инструментов музычных, и нема магчимости набывать их. Их могут только привезти, альбо на замову, альбо можно будет брать с того, что они уже привезли. И вот эти люди на свой страх и ризику обирают нечто в Америце и привозят сюда, в Беларусь. И вот этот гилд, по легенде, належал калисти самому Брюсу Уиллису. И Брюс Уиллис, быцем бы, грал на им. И особливостью той гитары было, что она была крыху толстейшая за звычайный дредноут. И вот эта дека, якая у меня, как вы бачите, пляскатая, с пригожей инкрустацией, и она была сделана с червоного древа. Это мае назву арчтоп. Арочное такое перекрытие. И она была выпуклая сюды, до меня. Имела вот эти долы, низы, больше глубокие, чем звычайная гитара. Можно сказать, что яны такие были крыху загулки, такие ву-ву. И это выразно чувать в этом записи. Вы можете почуть. Я когда играл вот эти басы, одразу отчувал всем телом, что там есть вот этот дол. Яны отказывали на мои пальцы глубиной. Бачите, Ямаха так само отказывала. Але там стояли новенькие струны, я користуюся фосфорной бронзой, и вот этот арчтоп с червоного древа. Запись самой песни отбывался у лепшей на той момент студии, якая была в Украине. Это была студия Белорусского радио на Червоной. Там у великой зале, у якой, звичайно, сидит оркестр, был только я, и вы будете здивлены, але у меня за спиной танчила Саша Котьер. Это такая прихожуня, модель, и она досить часто ездила с нами на концерты, потому что тогда у нас во всех музыков было уражение, что необходимо иметь такую менеджерку, якая будет домовляться с организаторами, якая будет шукать спонсоров, якая будет подобаться усім. И Саша Котьер усім подобалася. И натурально нам самим она вельми подобалася, и она вельми прихожая. И вот она у меня за спиной танчила с вялизной вот этой палкой, посохом, кием. По-ангельску это называется рейнстик. По-белоруску это посох дождю, ти кий дождю. И вот с этим кием дождю она танчила у меня за спиной, а мне треба было заиграть песню одним дублем. Там есть у этой песни уступ, потом 5 куплетов, вокальная частка и опошний куплет, коли мы выходим с песни. И вот студия, там за окном, там, где сидите вы, там студия. В окно такое я бачу оператора, инженера, бачу Змитера и Веронику. Тут сижу я в слухавках. У меня за спиной танчит Саша Котьер. Микрофоны. Обовязково треба расповести, что студия была обсталевана, ну, вельми подобно до студии Abbey Road в Лондоне. Были микрофоны Neumann. Это самые лепшие ламповые микрофоны с широкой мембраной. Яны сдымают, по-перше, яны сдымают все, что есть в студии, а по-другое, яны все, что сдымают, робят надзвичай пригожим. Вот, когда вы чуете вот эти слова, ламповый гук, это менавито про их. Потому что весь тракт запису музыки был ламповый. Микрофоны ламповые, преампы до их, предвзмацняльники ламповые. Потом яны все выходили в ламповый пульт. Вялизный-вялизный пульт на червоной. Здається, его больше нема. Это вялизный пульт 24-канальный. Там так само были ламповые преампы. И все это выходило в ламповый магнитофон. Вот на такую стужку. 24 каналы, стужка.
яна дазваляла запісаць цэлы гурт. Але чамусьці мы запісывалі ўсё адным дублем. Ось усё, што вы чуеце, музычная частка, гітара і гэты рэнстік запісаны адным дублем у студыі на Чырвонай. Інжынерам запісу быў Марозаў. Ён быў не проста інжынерам. Можна казаць, што ён быў прадзюсарам ці сапрадзюсарам, таму што мы ўсе разам вырашалі, што будзе з музычным матэрыялам, мы вырашалі, як гэта будзе гучаць, але ад Марозава мы атрымлівалі вельмі слушныя такія парады, таму што яго быў вялікі досвід менавіта працы з калектывамі, працы з гукам. Толькі дзякуючы яму з'явіліся вось гэтае гучанне. Надзвычайнае. Самае цікавае і нечаканае, ўжо падчас звядзення, калі ён пачаў міксаваць галасы, ён чамусьці вывеў голас Веранікі наперад. І так сталася, што у песні «За туманам» саліруе не Зміцер Войцюшкевіч, а саліруе Вераніка Круглова. Не сваім шырокім такім голасам з такім долам прыгожым бархатным, а саліруе досыць тонкім таким стриманым вокалом с моцной опорой на вокал Зміцера Войцюшкевича. Вот это крыху холодное и отстроненное такое гучанне, это и есть, напэўна, фишка этой песни. Тады мы до конца этого не разумели. Мы дзейнічалі просто интуитивно, крышечку под тиском Морозова, крышечку под тиском того, что мы чуем, а чули мы не тое, што чуеце вы, мы былі крыху зачараваны вось гэтай студыяй, гэтым абсталяваннем, гэтай атмасферай, цудам стварэння новага матэрыялу, таму што, зразумейце, да гэтага мы яшчэ не чулі вось такога крыві. Гэта былі, напэўна, самыя першыя моманты. Тады ж была запісана, здаецца, і гэты коцік, і яшчэ нешта больш простае, але з'явіўся вось гэты цуд, з'явілася вось гэтае аранжаванне песні «За туманам». Як гэта часта бывае з музыкай, гісторыя з запісам песні не скончылася, а толькі пачалася. Таму што нам трэба было яшчэ нейкім чынам прадставіць гэтую музыку для нашых гледачоў, да нашых слухачоў. І праца пайшла па двух шляхах. Па-першае, нам трэба было запісаць цэлы альбом, бо тады мы мыслілі не сінглами, а толькі альбомами. А по-другое, трэба было стварыць відеакліп. Эскіз вокладкі зрабіла Зоя Луцевіч. Яна зрабіла прыгожы такі калаш са свайго каталогу. І зрабіла вось гэтых, ну, не ведаю, вось гэтых шаманскіх такіх духаў крыві, ось якіх вы бачыце на вокладцы. А лагатып быў створаны Вовам Цэслерам. Так, і зноў Вова Цэслер, гэта мой сябра, гэта мой добры геній. Калі мне трэба нешта грунтоўнае, я заўсёды звяртаюся да яго. Я папрасіў яго стварыць лагатіп гурта «Крыві». У мяне сярод ідэяў была толькі вось гэтая W. Ёсць такі калодзіж на Беларусі «Журавель». І вось калі паглядзець, то гэты калодзіж выглядае ў выглядзе літары W. І вось Валодзя Цэслер сеў. Гэта не было 5 хвілін. Гэта была даволі такая грунтоўная праца. Ён стварыў гэты лагатып. Ну, на мой погляд, гэта сапраўды нешта надзвычайнае. Вось гэты лагатып гурта «Крыві», ён адначасова нагадвае і некую карону старажытную, і там ёсць вось гэты калодзіж зашыфраваны, і ёсць там сэрца. Карацей, гэта таксама цэлы мастацкі сусвет. Вось гэты лагатып «Крыві», вокладка ад Зоі Луцевіч. І мы паехалі на гастролі з гэтым альбомам. Альбом мы запісалі, неяк звялі, і паехалі ў Нямеччыну.

Уже надійшла зима, уже було холодно. У Німеччині ми набили собі, це доволі смішно, ми набили собі дубльонки. Усі втрох. Ми поглядели одно на одного. По-перше, тоді зими були вельми холодні. На Білорусі особливо було холодно. І нам було потрібно неяк утепляться, по-перше. А по-друге, у Совєтському Союзі ось ця дубльонка, гэта была адзнакай статусу, адзнакай багацця і адзнакай чагосьці такого годнага. І вось гэтыя дублёнкі, яны каштавалі, здаецца, па 50 еўра. То бок яны былі вельмі танныя. А грошы ў нас ўжо з'явіліся, і мы вырашылі, кожны сам сабе самастойна, але кожны з нас набыў вось гэтую дублёнку. Чаму я так падрабязна пра гэта расказваю? Таму што ў гэтым кліпе, які вы все бачылі, мы все апранутыя вось в гэтыя дублёнкі. І нават Вероніка Круглова вельмі трапна пажартавала, што можа нам памяняць назву гурта і хаця б на гэты момант і называцца не гурт крыві, а гурт дублёнкі. Па кліп мы звярнуліся таксама да нашага сябра, лепшага на той момант кліпмейкера, магчыма адзінага, каго мы ведалі. Гэта быў Анатоль Вечар. Той самы Анатоль Вечар, які ўжо здымаў вельмі паспяховыя кліпы для гурта НРМ, які здымаў кліпы, напэўна, для ўсіх. І яшчэ была гарантыя, што калі Анатоль Вечар здыме кліп, то гэты кліп абавязкова будзе паказаны ў ягонай праграме «Акалада» і наогул з'явіцца ў беларускай тэлевізіі. Мы звярнуліся да Анатоля, і ён прызначыў дзень, і ў яго былі нейкія намёткі, як ён будзе ўсё гэта здымаць. Ягонай прапановай было, каб стварыць вось гэты туман. Ён не пачаў шукаць далёка, ён пачаў шукаць блізка. Ён прапанаваў выкарыстаць дымавыя шашкі. І запрасіў штатнага піратэхніка, а штатным піратэхнікам працаваў там былы вайсковы, такі мужчына, на два пакаленні старэйшы за нас, такі дарослы, вельмі адказны. Ён прынес дзве вайсковыя дымавыя шашкі, і кожная з якіх каштавала па 5 даляраў, то бок разам 10 даляраў. І яшчэ мы для таго, каб здымаць кліп на вуліцы, была зіма, было холодна, быў снег, мы набылі некалькі пляшак гарэлкі. Гэта і быў кошт кліпа, здаецца, вось гэтыя 10 даляраў на дымавыя шашкі і на ганарар гэтаму піратэхніку, і некалькі пляшак гарэлкі. Здымкі адбываліся ў лесе. Можна казаць, гэта такі востраў леса ад парка Чылюскінцаў. Там праходзіць дзіцячая чыгунка. І вось там такая выспачка з лесу. Тут інтэрнаты, тут канал вілейскі. І там, каб не было бачна горада, гарантавана не было бачна горада, таксама быў патрэбен гэты туман. У гэтым самым месцы, дарэчы, сняты легендарны кліп гурта НРМ «Паветраны шар». Вось менавіта ў гэтым кавалачкі леса. Мы здымалі гэты кліп вельмі хутка, проста хадзілі па лесе, я сядзеў вось з гэтай гітарай, менавіта з ёй. Вы можаце яе ўбачыць у кліпе, у мяне былі вось такія даўгія валасы, дублёнкі, на нас на ўсіх былі дублёнкі, і яшчэ там нейкая вопратка, бо было холадна. Быў гэты туман ад гэтых дымавых шашак і снег. Ну і вось всё гэта мы знялі, але нам падалося, што матэрыялу не хапае, таму другую частку кліпа мы здымалі у рэпетыцыйнай студыі гурта НРМ. Мы тады рэпетавалі на калектарнай, у сутарэннях. І вось на гэтай базе НРМ была снята яшчэ другая частка, студыйная частка. Там Вероніка і Зміцер спяваюць у мікрафон, а я сяджу таксама з гэтай гітарай і граю песню «За туманам». Справа ў тым, што песня «За туманам» на доўгія гады сталася галоўным хітом гурта «Крыві». І мы заўсёды, нават калі выходзілі на адну песню, то мы выходзілі з песняй «За туманам». І мне трэба было ўвесь час яе выконваць, ўвесь час пералажваць гітару. Толькі на адну гэтую песню, таму што все астатнія песні былі зайграны
нормальным строем. Я начал выдумывать, как мне порадить с этой ситуацией. Я набыл себе, есть такие колки для банджо, кантривые колки. Заместо звичайного колка ты ставишь этот колок, и одним рухом можно скинуть струну на ре. То есть вот я на ми в этом становище, вот так скидаешь на ре. Але мне ж треба было и третью струну скидать на тон. Я набыл два таких колка, поставил еще один сюда. Я скидал два, потом два назад. У меня некий момент это привело до того, что я не лежали у меня в неком кейсе, и вот тут моя гитара взломалась, когда мы ехали на гастроли у меня в Мечину. Я приехал на некий фестиваль и без гитары. И там у меня в Мечине литерально за один день мои знакомые с музычной крамы в Кройцберге мне склеили этот гриф. И зараз тут есть, навод бачно быть, это шоу от этой склейки. Я пришел до высновы, что треба менять эту ситуацию с этими банджевыми колками. Треба вертаться до нормального ладу. Тем более, что песня гучит в тональности ми, тому сенса практически нема. Одинная складанность – это вот эта секунда. И я вырашил неким чином адаптовать свое аранжевание до нормального гитарного ладу. И здарился новый цуд. Высветилось, что это цалком махчима, что вот этот гук. Цалком досягальный на звичайном ладе. Одинная проблема – физиология. Вось утримать всю песню, вось гэты суппорт, вось гэтую секунду, вось гэтую позицию, калі ты робіш это перший раз, досыць складана. Але для моих вучняў гэта стало практыкаваннем. Таму те, хто пачынаюць у мяне вучыцца, яны пачынаюць менавіта вось з гэтага акорда, менавіта з гэтай песні. Ну, не только из яе, але я их заставляю выучить яе одной из первых. Потому что, коли вы научитесь играть всю песню в такой позиции, у вас адаптуются менавіта те тяглицы, какие треба. И вот этот аппарат, постановка руки, одразу будет такая, как треба. Тому это является одной из фирмовых фишек моей музычной школы «Граем». Але это еще не вся история. Я начал играть эту песню на всех своих концертах, навод, когда я уже сошел с гурта Криви, когда я уже начал играть самостоятельные концерты со своим гуртом Підпав, який потом переродился в гурт Папарець, я завсюди вертався до этого аранжування, потому что мне кажется, это такое клеймо, это вельми істотная, зауважная частка гучания белорусской этичной музыки, менавіта это аранжування. И оно прошло невеликий такой генезис так само. У пятом куплете, перед тем, как начинается вокалис, я сам, когда спеваю эту песню, я крышечку изменяю мелодию, я ухожу крышечку в гору, подвышаю. И в аранжевании, вот эта секунда, так само переносится вот сюда. И она створяет вот такое гучание. Еще вострейшее, еще больше высокое, еще больше нечеканное. И в моем новом выконании завсёды перед пятым куплетом з'являється вот гэтая секунда. Я тогда вымушены уже перенести басы ре и до с пятой струны на шостую. Вот этот блюзовый недотяг я роблю наоборот, выше. Аранжування робиться еще пригажейшим. Треба отзначить еще одну отметность этого аранжування, этой песни. Яна має нерегулярный ритм. Яна быцем бы має 4 чверти, але у некий момент, як часто буває в народных песнях, яна йде за вокальной лінією, за текстом, за гэтими рядками, и в одном месці один такт укорочений. И это створяє такую кульгавость, але не зусім кульгавость. Яно створяє
такі давер, таму што музыка як бы ідзе за вакалам. Для мяне гэта стала таксама сімвалам веры. Я калі працую над этнічнымі песнямі, я заўсёды спрабую утрымаць арыгінальны вось гэты вакальны першапачатковы памер. Нават калі ён разбурае танцавальнасць, я тады спрабую стварыць танцавальнасць з іншай крыніцы ўзяць. Вынікам гэтай працы зрабілася чарговая аранжаванне песні «За туманам», зараз ўжо цалкам маё, зробленае для гурта «Папараць». Гэтае аранжаванне для гурта «Папараць» я стварыў ўжо тут, у Варшаве скончыў працу над ім, і там пад гэта гучанне, маё сучаснае канцэртнае гучанне, падкладзены трып-хопавыя бубны, а вось гэты халодны марозны туман створаны ўжо ізноў з дапамогай электронікі. І падчас канцэртаў я буду выконваць это ўсё на гітары, а магчыма, уключу плейбэк. То бок песня зрабіла поўнае кола ад плейбэку Юрыя Ведронка праз 30 год жывога выканання і зараз будзе ўжо новы сучасны плейбэк.

0: Розповідіть, будь ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, а реши ще й нову.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навышание, альбо окульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я учусь у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах. Але ни одной из них я не скончил. И у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после середней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме гэтага еще театральная особа играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал розные спектакли, якія докладно не ведаю, кто написал, каб не схлусить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно, я грал и анёлов, и гномов грал, и медведев, вельми много кого.
0: Чому сошел?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утримлювала усе гэтые театральные речи, и она скончила свое існаванне, бо треба было з'ехать у Польщу. И эта студия теперь только вокальная. Але, коли б она засталась, я б там застався.
0: Зараз же будет еще и есть працуя театральная студия Куполинка, чи не думал туди накироваться?
2: О, я не веду, что она існує. Я почитаю.
1: Помимо учебы, помимо этого, мы подростки, мы в свободное время живем. Живем самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахунку.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность — это только учиться. Вот, поэтому, мне кажется, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослом житті весело попросту.

0: Фест.
1: А у вас был так само концерт, там, где вы у трех выходили на сцену. Это были вы, власне, это были Торн, это были Атеста. Как прошел этот выступ, и где появилось после его ожидания коллабиться о неким стане, ну, плюс-минус, может, таким складом, может, не совсем, но тем не меньше, еще с молодыми гуртами?
2: На жаль, концерт вышел не такой добрый, как нам бы хотелось. Вельми много чего мы не вылечили, вельми много чего у нас не отрымалось, например, на саундчеку. Але мы не сдавалися, и мы посумовали и протягнули працаваць, тому радами позднее мы заграли лепей. Жаданне коллабиться так, з'явилося. Мы хотели бы зробить коллаб с Атестой, але раней мы были пэўныя песни, якую мы возьмем для гэтага, а теперь мы не так пэўныя менавіта гэтай песни, тому хутчэй за ўсё мы просто напишем новую. И, але у нас так, у нас есть жаданне коллабиться с Атестой. И, дарэчы, с Торн так само было задание коллабиться, але гэта можа трошки ёсць?
3: Ёсць уже.
2: Мы спрабавалі ўжо пісаць коллаб с Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
3: Ну, это не серьёзный коллаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будуць смешныя коллабы і сур'ёзныя коллабы.
3: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
2: Мы таксама планавалі зрабіць коллабы с іншымі гуртамі, напрыклад, вось з гуртом Слайд, якім мы зараз будзем выступаць. Мы планавалі коллаб, магчыма, з гуртом авангарду Бібабу, які тут дзесьці грае у Варшаве таксама. Паглядзім яшчэ ў будучыні, можа, знойдзем якісь яшчэ іншыя гурты, з якімі мы маглі б закалабіцца. У калабе важна, каб музыка не вельмі рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

0: dziękuję. To jeszcze nie wszystko.
1: My сегодня так само подчас программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтага перыяду и так далее. А что для вас насамрэч есть самым великим релаксом, что дае вам наибольш силы, запаливая ваши сердце и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками, и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми это мотивует, что я гляджу на то, как выглядает життё моих сябров, и бачу, что моё життё значно более насыщенное.
0: Окей.
3: Песня
0: называется «Нож пройдет, день настанет, и рухнет мур, что, конечно,

0: категорий вернуться до міжнародних спаборництв. У федерації розтлумачили своє рішення рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету відносно уділу спортсменів у нейтральному статусі. Раніше подобні послаблення вже були введені для юнацьких і юніорських категорій. Таким чином, тяжка атлетика долучилася до шерогу видів спорту, де у 2026 році білоруським і російським спортсменам поступово відновляють допуск до міжнародних спаборництв. У Берестейской области протягиваются пошуки 63-годового жихара Барановицкого района Андрея Сидорова. Как поведомили в управлении внутренних справ Берестейского облвыконкома, 12 червня мужчина сошел с дому у вёсцы Зорычи, и с того часу его местонахождение неведомо. Означается, что он мае потребу у медицинской допомозе. По поводу информации милиции, на выгляд мужчину каля 60-65 годов, рост каля 170 сантиметров, щельного телоскладу, с темными волосами, визной. У день зникнення ён было пранутый окамуфляваны костюм с капюшоном. Усі, хто валодае інформацыя пра местазнаходжанне Андрея Сидорова, просяць паведаміць у міліцыю. Беларуская музыка Эмі Бялінская, якая цяпер жыве ў Гданьску, займаецца кінаагучкай. Гэта цікавы досвід, які насамрэч натхняе мяне, адзначае артыстка.
1: Гэта ўсё пачалося з таго, што я хацела штосьці паглядзець па-беларуску ў беларускай агучцы, і ў нас ёсць некалькі сайтаў, некалькі платформаў, некалькі студый, якія выпускаюць менавіта беларускую агучку і беларускія субтітры. Я калі пачала глядзець, я зразумела, што мне вельмі моцна рэжа вуха некаторыя памылкі. Некоторые хибы. Я их неяк вылавливала, и они мне настолько мощно резали в ухо, что я уже такая, не, я больше не могу. И я так подумала, ну, добро, напишу одну команду, я хожу с вами супрацовнішаць, бо там я у вас знайшла такие-такие хибы, я бы хотела, каб ваш проект был больш чисты, прогожий. Вот, в этом плане я хотела туды потрапить.
0: Падчас сваёй эміграцыі Эмі пажыла ў Беластоку, Варшаве і іншых гарадах Польшчы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашем помежном регионе чакается теплый и спокойный вечер с переменной облачностью без істотных опадков. Температура поветра поступово понизится с каля 30 градусов вечера до прикладно 19 градусов ночью. Ветер будет слабый, на дворе застанется комфортным для вечерних прогулок. У ночи захавается сухое надворье, а раніцай чакается ясное небо и новый спекотный день.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Kanczajem nasionie spotkanie z poezją Alesia Dubrowska-Saroczankawa i woźmiem trzy wierszy poeta, jaki u świeckim życi nazywał się Alech Biembiel, a ciepier wiadomo jak manach świateł śpięska, żerowicka hamanastyra Jan i poet Znicz.
1: Znicz, kali ty i płocią i duszoj niezdarow, коли ты и плотью, и душой нездоров, и боль твой суняться не можа, вспомни, что есть животворный покров Жировицкой Мати Божай. Коли объяскрыльвае бедство у тяжар, и искруся готовы скорыться, иди, и возьми соправды Божий дар Жировицкой Цудокрыницы. Коли не отбиться от духов лихих и с прочьмы грехов не подняться, молитва упроси неведомых святых с узорьяв жировицких старцев. И сердце твое легкокрылое и знов свой свет тропятки и пригожи, бо вечно над им животворный покров Жировицкой Мати Божией.

0: волейбол, дитячі пляцовки, пункти харчування і ресторан. Так само доступний прокат спортивного і водного обсталювання. Городський пляж Дайліди працює щодня з 9 раніці до 8 вечора. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ночь у нашем помежном регионе будет теплой и спокойной. Температура поветра опустится до 19 градусов ночью, а раница чакается ясное небо и новый спякотный день.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
2: Вертаемся в другой године Подляжского концерту пожадання у 98.1 у Белостоку и Городні, 99.2 у Берасті Белой Подляской. А по всем свете слухайте нас праз интернет на сайте racia.com. Еще 2 години с вами Юрас Дзяшук
3: и Михаил Андрасюк. И у нас напереди еще, как уже сказал Миша, 2 години с белорусской, подляской, украинской музыкой и, конечно, с пожаданиями для ваших родных, сябров и знакомых. Для этого телефонуйте нам у студию на номер 654-51-51 альбо досылайте смс на номер 508-667-663, який там их опрацует Сергей Вермієнко.
2: А написать нам можете на адрес concert@racia.com, это электронная почта, або у наш Teams логин «Рация». Я отчиняю телефон 85-654-51-51. Покуль до телефонуете, вся послухаем лидера «Рация».

0: Гурт «Лідер» почав другую годину Подляска концерту пожадання у апошнюю ўжо суботу червеня, а першае телефанаванне ў гэтай гадзіне з Беластоку телефануе нам спадарня Зінаіда. Добры вечар.
1: Добры вечар. Привет. Добрый день. Радио Россия. Хочу сложить пожелания 1 липня своей именины будет обходила моя дорогая дочушка Галина Кулеша. И будет обходила свои именины братовая Галина Степанюк с улицы Подложной. Желаю им всего хорошего, много-много здоровья, бо им очень потребное, всего хорошего, благословенства Божьего, хороших успехов в жизни, хороших людей на дороге, как встречали, и еще раз всего хорошего. И, между прочим, наилучшего здоровья. Из этого желаю Зіна Абрамович Ставаровой.
0: Дякуем за телефонаванне. Заставайцеся з падляжскім канцэртам пажаданняў да 21 гадзіны польскага, 22 гадзіны беларускага часу. Мы будзем у эфіры.
2: Сердечное приветствие пересылаем Марии Трофимюк. 29 червня исполняется черговая годовина с дня народжения, а это черговая нагода для віншаванняў. Дорогой сестры и тети, жадаем усяго, что найлепшее, перш за все здоровья. Жадаем так само сонца в сердце и теплини в души. У сегодняшнюю жару это не складано. Нехай каждый день приносит тебе радость, здоровье и подставы для усмешки, а люди вокруг тебе нехай дарят тебе любовь и поддержку. Намногое многое лето у здоровья с наилепшими пожеланиями твои близкие, сестры и браты с семьями.
0: А мы послушаем сувенир, гурт сувенир у песни «Многое лето вам». Это пропанова от нашей слухачки с подарни Зины, якая хвилинкой ранее телефоновала нам у студию. 85-654-51-51. Такое моему уражанне, что великого натовпу, великого натиску на наш телефон сёння няма, так что, можа, хтось, кто николи еще не дотелефонавался, николи не удалося, варто сёння спробовать.

Это были Аля Каменская и Люба Гаврилюк у песни «Ружа». А у нас на чарзе чекая уже Черемшина с песней «Чарноморац». И вось пожаданні да гэтай песни. Сердечные пожаданні моцнага здоровья, радости и счастливых дзён життя Степану Бярозе передає Марыся з Беластока. Так само самые сердечные пожаданні для спадара Стефана, моцнага здоровья, счастья, да усяго найлепшага. Многое лето спевают Эльвира, Бартек, Габрися и Куба с дзяцьмі и пропануюць да пожаданняў вось гэтую песню «Чарноморац» Черемшина.

0: Takže tam byl hurt Primaki. A što u nás ještě zastajeca? Ještě zastajeca krychu zajhrať štoš. I raz vítat se s našimi sluchačami, Jura, bačiš?
1: Ну, вот так вот, як хутко і прилетіли гэтыя 3 гадзіны концерту.
0: Але добрая інформація такая, што праз тыдзень таксама будзе падляскі концерт пажаданняў. Гэта ўжо ў ліпені, першая субота ліпеня. І калі добра памятаю наш графік працоўны, я праз тыдзень буду з вамі. Юра праз тыдзень адпачне, але пазней таксама яшчэ будзе.
1: Так, у ліпені ў мене будзе хіба 25-го.
0: Что мы послухаем? Хтось нам писал, что хочет песню скочную гурта «Зорка». И я ее послухаем на закончение нашего сегодняшнего концерту, а затем тое, что час еще дозволить. Невеликий фрагментик, может, добрых грайков. Доброго вам вечера, добрых вам выходных завтрашних. Сегодня с вами были Юра Здяшук
1: и Михаил Андрасюк.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.